высоких на горной части Нижнего. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке – психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном событии в городе, которое пройдет в конце сентября. О том, как идет строительство второй канатки. Но вначале о больших спортивных мероприятиях на Стрелке. Первый матч на Волга-арене в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на Стрелке, пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро Заречный с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатные дороги, строительство ведется по графику. Возводится здание станции Заречная. На территории станции Тихая Гавань выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил ГВАГИС. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: чему учатся нижегородцы после того, как заканчивают учиться? Сколько нижегородцев считаются официально бедными? Но вначале о самой важной жидкости для автовладельцев. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, когда повысят тарифы на коммунальные услуги. О чистоте нижегородской земли. Также в этом выпуске о проблемах на нижегородских заправках. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: чему учатся нижегородцы после того, как заканчивают учиться? Сколько нижегородцев считаются официально бедными? Но вначале о самой важной жидкости для автовладельцев. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: 23 день июня должен быть облачным, с прояснениями, небольшим дождем утром и температурой не выше 23 положительных градусов. Завтра в нашем городе от 17 до 20, зато без дождей.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.РФ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, когда повысят тарифы на коммунальные услуги. О чистоте нижегородской земли. Также в этом выпуске о проблемах на нижегородских заправках. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 23 день июня должен быть облачным с прояснениями, небольшим дождем утром и температурой не выше 23 положительных градусов. Завтра в нашем городе от 17 до 20, зато без дождей.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ларокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: чему учатся нижегородцы после того, как заканчивают учиться? Сколько нижегородцев считаются официально бедными? Но вначале о самой важной жидкости для автовладельцев. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: 23 день июня должен быть облачным с прояснениями, небольшим дождем утром и температурой не выше 23 положительных градусов. Завтра в нашем городе от 17 до 20, зато без дождей.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. «Рандеву».

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектированием систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор программы автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали. Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва.

города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ПО СЗ «Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, когда повысят тарифы на коммунальные услуги. О чистоте нижегородской земли. Также в этом выпуске о проблемах на нижегородских заправках. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Как быстро проносится.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Баста здесь.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по каско. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
4: Радио «Рандеву».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда нижегородцы смогут переизбрать региональный парламент? Сколько город заработал на неправильной парковке? Также о том, сколько стоит заправить электромобиль в Нижнем. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. Первый матч на «Волга-арене» в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро «Заречный» с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech канатной дороги, строительство ведется по графику. Возводится здание станции «Заречная». На территории станции «Тихая гавань» выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: 23 день июня должен быть облачным с прояснениями, небольшим дождем утром и температурой не выше 23 положительных градусов. Завтра в нашем городе от 17 до 20, зато без дождей.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Предложение действует до 30 июня 26-го.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, когда повысят тарифы на коммунальные услуги. О чистоте нижегородской земли. Также в этом выпуске о проблемах на нижегородских заправках. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди, также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со

0: Связи мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектированием систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
1: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: чему учатся нижегородцы после того, как заканчивают учиться? Сколько нижегородцев считаются официально бедными? Но вначале о самой важной жидкости для автовладельцев. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Регионально Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировало. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. Средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: 23 день июня должен быть облачным с прояснениями, небольшим дождем утром и температурой не выше 23 положительных градусов. Завтра в нашем городе от 17 до 20, зато без дождей.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Моя игра. 98. Баста. Баста здесь. 2-2-0-6.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, когда повысят тарифы на коммунальные услуги. О чистоте нижегородской земли. Также в этом выпуске о проблемах на нижегородских заправках. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283 55 85.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на Спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX 570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхует по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
2: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Сколько мне было?

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Tiptoe up Eiffel, sip so much my juice. Did you dash, leave a bruise? What you talking if you ain't talking white? Stop talking, just get out my sight.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: чему учатся нижегородцы после того, как заканчивают учиться? Сколько нижегородцев считаются официально бедными? Но вначале о самой важной жидкости для автовладельцев. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональное Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировало. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: 23 день июня должен быть облачным с прояснениями, небольшим дождем утром и температурой не выше 23 положительных градусов. Завтра в нашем городе от 17 до 20, зато без дождей.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.
1: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, когда повысят тарифы на коммунальные услуги. О чистоте нижегородской земли. Также в этом выпуске о проблемах на нижегородских заправках. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня – Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум 80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через два года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Будьте.

0: стоматолог-ортодонт Юлия Терещенко и стоматолог-ортопед Михаил Никифоров. Бионика-клиник. Это бионика-клиник, это стоматология, где идеально гармонично сочетаются инновационные технологии и природа. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Вас прекрасно слышно, это хорошо. Давайте пойдем, наверное, сложно вести диалог с двумя врачами сразу, да, если вот я в детстве боялся стоматологов, то уже в осознанном возрасте я понимаю, что хороший стоматолог, это, знаете, это на вес золота. Вот, собственно, разберемся. Ортодонт и ортопед. Мы за эфиром уже надо мной так немножко усмехнулись, наши гости, потому что я говорю, ортопед, это вот всегда касалось, наверное, какого-то, не знаю, там, плоскостопия и так далее. А стоматолог, ортопед и ортодонт, в чем разница и кто чем занимается?
1: Это самая частая ошибка в нашей специальности. Ортодонт занимается положением зубов, а ортопед занимается восстановлением самого зуба, то есть полноценной его формы или замещением отсутствующих зубов.
0: Вот оно что. Тогда, собственно, вопрос. Опять же, часто сталкиваюсь с этим сам, думал, но не нашел ответа. И я так понимаю, что этот вопрос не я один часто задаю. Правда ли, что вот ровные зубы, как нам говорят, это обязательно правильный прикус? Или ровные зубы не означают, что прикус будет правильный?
2: Но вообще, в целом, ровные зубы, это не означает, что прикус правильный. Да, зубы могут быть ровные, но правильный прикус – это же не просто положение зубов без скученности. Это же еще и соотношение верхней и нижней челюстей. То есть у нас есть определенные классы смыкания, есть определенные ключи, окклюзии, то, как это должно быть в идеалистичной, да, картине. И не всегда ровные зубы стоят именно хорошо по плоскости смыкания. То есть иногда бывает заднее смещение нижней челюсти, иногда наоборот передняя, и в целом как бы зубной ряд может быть ровный, но вот положение челюстей может говорить о том, что прикус все-таки неправильный.
0: Хорошо, так, с этим мы разобрались. А вот если, например, пациенты приходят и говорят, знаете, у меня в принципе все хорошо, меня все устраивает, и когда они проходят осмотр, часто бывает так, что человек удивляется тому, что у него что-то нашли. И вот у меня вопрос. Вот такие пациенты, которые говорят, что, собственно, у меня все внешне хорошо, с зубами полный порядок, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются?
2: Вообще, как бы иногда бывает, пациенты приходят и говорят, вот у меня один зуб только надо поправить. Ну, как правило, как начинаем смотреть, то есть нам надо передвинуть практически все в челюсти, чтобы этот зуб поставить на место. Если же мы говорим о том, что как бы зубы ровные, да, и, например, есть какие-то беспокойства, то здесь как бы мы же оцениваем не только положение зубов, но и функциональную историю, да. То есть мы смотрим на жалобы пациента, то есть с чем они связаны. И, соответственно, пытаемся решить эту проблему, назначить диагностические мероприятия и уже как бы грамотно спланировать лечение.
0: Юлия, а что вот ортодонт, кроме положения зубов, оценивает? Вряд ли вы ограничиваетесь только, знаете, как сейчас, как вот ТО, если подумать, с автомобилями, да? Так, ну, все нормально, с датчиками дождя, к другому специалисту.
2: Ну, во-первых, для начала, как бы, помимо зубов, что мы еще оценим? Так как у нас, если планируется, да, ортодонтия, мы должны обязательно оценить область височно-нижнечелюстного сустава. Это сустав, который у нас отвечает за открывание-закрывание челюсти, да, то есть мы должны...
1: В целом движение челюсти.
2: Движение челюсти, да, то есть мы в целом, меняя положение зубов, да, то есть мы должны быть четко уверены, что в суставе у нас нет никаких нюансов, да, которые могли бы нам принести непредвиденные осложнения в ходе нашего лечения. То есть мы должны как бы как шахматисты продумывать все наперед, каждый шаг, потому что ортодонтическое лечение – это не лечение за один раз, это большая долгая работа на 2.5 года в среднем. Да, то есть это как бы поэтапная расстановка шахматных фигур, да, на доске, так, если интерпретировать. Помимо самого сустава, также мы оцениваем осанку, да, то есть это особенно важно и у растущих пациентов, смещение шейных позвонков, то есть, ну, как бы в целом же у нас организм взаимосвязан, и если у нас тоже есть где-то какие-то

0: изменения в опорно-двигательном аппарате, да, то есть как бы наше тело, оно в пространстве, да, под действием гравитации, оно подстраивается. То есть, если, допустим, у нас одна нога короче, чем другая, то, соответственно, у нас как бы и будут происходить смещения не только как бы в тазу, да, как бы весь остальной скелет тоже будет подстраиваться, и, соответственно, челюсть как бы тоже будет смотреть в бочок. Поэтому здесь на самом деле как бы помимо того, что у нас как бы есть какая-то работа ортодонтическая, очень часто мы подключаем смежных специалистов, в том числе и лор-врачей, потому что сейчас очень много аденоидов, то есть, ну, как бы остеопаты в том числе, ЛФК, массажи, то есть все, что как бы есть, неврологи.
1: Ничего себе, то есть пришел к стоматологу, получил полный комплекс услуг.
2: Ушел к неврологу.
0: Ушел к неврологу, да.
1: Хорошо. Тогда вот какой вопрос. Брекеты – это очень популярная тема. Есть, по-моему, еще элайнеры, как-то вот так называется. Ну, в общем...
0: Есть, да. То есть элайнеры и брекеты – это примерно как бы похожие инструменты в плане исправления прикусов. Только брекеты, как бы они клеятся врачом в клинике, и их невозможно дома снять. Элайнеры – это съемная история. То есть здесь выше ответственность пациента, потому что элайнеры можно носить, можно не носить, вот, можно носить, но не 22 часа в сутки, то есть некоторые думают, что, ну, как бы сейчас я их поставлю, но на самом деле это очень жесткий самоконтроль, поэтому если, допустим, вы себя знаете, что вы первые там пару шагов относите идеально, а потом начнете халтурить, то получается здесь... вина пациента очень большая получается.
1: Хорошо, и вот у меня вопрос. Те, кто носит брекеты, часто сталкиваются с тем, что после брекетов у некоторых все равно остается некий дискомфорт. Это норма или здесь тоже нужно продолжить какое-то наблюдение, терапию для того, чтобы избежать его?
0: В зависимости, как бы, с чем этот дискомфорт связан, потому что не всегда это бывает стоматологическая причина, да, то есть, как бы, может быть, какая-то неврологическая история, например, если вдруг, не знаю, застудили нерв там, вот, поэтому здесь, как бы, относительно жалоб пациента, то есть тоже мы стараемся провести диагностику и понять, с чем как бы конкретно этот дискомфорт связан. Если это причина стоматологического характера, то, конечно, то есть мы как бы проводим какие-то детализации и назначаем лечение. Да.
1: Да, то, что вы, мне кажется, Юля, перечислили с Михаилом вместе, в тот пул врачей, который задействован, да, это вот как раз, чтобы избежать вот таких вот моментов. Михаил, а для ортопеда что значит правильная нагрузка?
2: Я думаю, что речь идет скорее об окклюзионной нагрузке, то есть о нагрузке при смыкании зубов. То есть это правильная нагрузка, это когда все зубы функционируют как одна команда. Никто из членов этой команды не перегружен, не находится в какой-то избыточной нагрузке, и вся зубочелюстная система функционирует гармонично.
1: А человек как-то сам это может понять? Ну, вот условно, сидит, смыкает челюсть и понимает, так, что-то у меня это вот эта шестерка там нижняя, там, да, перегружена. Или это нужно вот как раз с помощью грамотного специалиста, ортопеда, на специальном оборудовании?
2: Часто к нам пациенты обращаются уже с какой-то жалобой, и мы, оценивая ситуацию, понимаем, что именно вот перегрузка или неправильное смыкание, какая-то ортопедическая нестабильность окклюзионная, она является причиной. Но пациент все-таки приходит с какой-то жалобой уже. То есть это либо напряжение мышц, либо действительно, может быть, какой-то причинный зуб. То есть всегда есть причина. Всегда.
1: Отлично. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, потому что дальше будет еще интереснее. У нас в гостях стоматолог-ортодонт Юлия Терещенко, стоматолог-ортопед Михаил Никифоров. Это Бионика Клиник, друзья. Стоматология, где идеально гармонично сочетаются инновационные технологии и природа. Продолжим задавать острые вопросы нашим специалистам. Это программа «Будьте здоровы» на радио «Рандеву». Вернемся в студию через минуту.
3: В эфире программа «Будьте здоровы».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого горького.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Будьте здоровы! На «Радио Рандеву». Программа о самом важном.
3: Друзья, это программа «Будьте здоровы» на «Радио Рандеву». Мы возвращаемся в студию. В гостях у нас, напомню, стоматолог-ортодонт Юлия Терещенко, стоматолог-ортопед Михаил Никифоров, Бионика Клиник, стоматологи, где идеально гармонично сочетаются инновационные технологии и природа. Мы сегодня пригласили двух специалистов из области стоматологии для того, чтобы задать пул таких вот острых вопросов, на которые обычно, мне кажется, не хватает времени. Ты приходишь по записи, ты пришел, сел в кресло, тебе поставили капу и, не знаю, там что-то еще. Как там задашь вопрос? Только на пальцах. А вот здесь мы можем. Мы уже поговорили и про ортодонтическое направление, про ортопедов мы начали эту тему раскрывать, и мы поняли, что правильная нагрузка оценивается, конечно, уже когда есть некий дискомфорт, человек пришел, и вот здесь можно понять, что выбивается, да, и вот как раз у меня такой вопрос, форма и высота зубов, они как-то влияют вообще на комфорт? Ну, понятно, что мы не можем выбрать, да, себе форму зуба, но есть ли какие-то предрасположенности? Например, человек понимает, что вот с такой формой зубов тут лучше почаще ходить к стоматологу.
4: К счастью, для всех, для нас, мы можем выбрать форму зубов, и, собственно, это является, ну, одной из задач, наверное, ортопеда – подобрать гармоничную по функции и по эстетике форму для пациента. Ну, наши пациенты, конечно, приходят с определенной картиной, то, чего бы они хотели, а мы уже смотрим, можем ли мы это реализовать на практике. Зачастую запросы наших пациентов нереализуемы по причине функциональной. То есть, например, кто-то хочет очень длинные зубы. Зачастую я сам отказываю некоторым пациентам. Чаще это молодые пациенты, которые, может быть, не до конца оценивают последствия стоматологического лечения в раннем возрасте. То есть молодые люди приходят там с винирами в погоне за красотой. И когда я вижу здоровые, нетронутые зубы, у меня все равно как бы профессиональная, назовем это профессиональной совестью, не позволяет брать в работу такие зубы, обтачивать, ну, назовем это своим, уничтожать зубы молодых пациентов. Поэтому, да, форма диктует и движение, и комфорт пациента, но иногда это бывает препятствием для лечения пациента.
3: А вообще часто вот люди приходят, ну, будем говорить так, насмотревшись социальных сетей, да, и вот хочу... Винир же это, по сути дела, накладка. Такая, ну, фигурная, похожая на зубы, но скрывающая тельные дефекты. То есть ее предназначение такое или я ошибаюсь?
4: Винир — это скорее история про эстетику. Чаще всего иногда бывают показания функциональные, но наши пациенты в большинстве своем приходят именно за эстетикой, и виниры — это всегда вот именно про это.
3: А часто приходится отговаривать людей, допустим, ну, как это называют, люди с очень белоснежной улыбкой, да, вот когда ставят неестественные белизны,
4: Хорошо, что этот тренд, наверное, прошел. Ну, вот как мне кажется. Может быть, у нас просто клиника ориентирована на более биологически естественные зубы и сохранение своих зубов, и поэтому, может быть, возможно, это заблуждение. Наши пациенты, у них нет запроса на какие-то очень яркие белоснежные зубы. А сейчас все-таки тренд на натуральный цвет, на натуральную прозрачность, это хорошо, это очень хорошо.
3: А если говорить, вот, опять же, за тронуть тему брекетов, но вот с точки зрения ортопеда. Когда после брекетов, бывают ли такие случаи, что нужна реставрация, допустим, и виниры после брекетов?
4: Ну вот у нас сейчас с вами такая совместная консультация, и вот такие совместные консультации проходят с пациентом в начале его лечения. И я как ортопед оцениваю сохранность зубов на вот сегодняшний день на приеме, а Юля оценивает положение зубов. Ну, то есть я тоже оцениваю, но доверяюсь ее профессиональному мнению.
5: Вот. Ну, вообще, вот если как бы посмотреть на неправильный прикус, да, все-таки у нас зубы в неправильном прикусе расположены некорректно, да, и жевательная нагрузка распределяется между ними неравномерно. Соответственно, из-за этого очень часто как бы бывает такое, что у нас зубы стираются от повышенной нагрузки, и стираются они тоже не одинаково. И как ортодонт, то есть всех пациентов предупреждаю, что возможно какие-то минимальные вмешательства все-таки они должны быть. Почему? Потому что, чтобы у нас был хороший стабильный результат, у нас должны все-таки ткани зубов, которые стерлись, они должны быть восстановлены, потому что есть определенная высота. Иначе ни один ретенционный аппарат не сдержит как бы наши зубы, если они будут клинически короткие. И то есть как бы и просто это будет даже некрасиво. То есть если мы будем выравнивать зубы, как сказать, разной длины относительно режущего края, да, не будет эстетики по десневому контуру, то здесь в любом случае должна быть потом какая-то либо ортопедическая, либо терапевтическая часть. Здесь уже как бы пациенты совместно с ортопедом-терапевтом, да, как бы решают, какой вариант им больше подходит. Но в любом случае, как бы и в процессе лечения, то есть мы стараемся зубы хотя бы временными эстетичными реставрациями перекрыть, выставить все идеально по линейке, чтобы улыбка выглядела не только, как бы, чтобы зубы были не только ровные, но чтобы и улыбка была красивая, чтобы она была гармоничная, ну и чтобы мы могли понимать, да, то есть как бы сколько нам нужно еще этой высоты. То есть в любом случае на этапах лечения тоже направляю к Михаилу пациентов для того, чтобы он сказал свое профессиональное мнение о том, где нужно еще добавить, может, высоты, где подтянуть, где наоборот как-то немножко скорректировать, потому что Михаил у нас как дирижер нашего стоматологического оркестра. Да.
3: Здорово. Вот, наконец-то мы выяснили, кто у вас клоуна.
5: Он будет сдавать как бы пациенту итоговую работу, да, то есть, и, конечно же, мы должны все подстроить таким образом, чтобы у нас и функционально, и эстетически все сложилось.
3: А если вот говорить про план лечения, который вы вот разрабатываете, бывают ли такие случаи, насколько они бывают часто, что по ходу лечения этот план приходится менять?
5: Конечно, бывают. Во-первых, мы всегда, планируя лечение, то есть мы как бы можем предполагать какие-то нюансы, но все-таки человеческий организм это не как там компьютер, да, то есть есть определенные внешние факторы, которые могут влиять на ход лечения, и бывают непредвиденные тоже ситуации, конечно же, мы с пациентом проводим определенного рода беседу, что вот как бы так сложилось, вот, и в целом, то есть пытаемся найти какой-то путь, компромисс, так как будет лучше для пациента. Потому что наша задача как бы не продолжать делать вид, что все нормально, и продолжать делать то, что мы делаем, да, а все-таки наша задача вылечить человека, а не покалечить. Поэтому, конечно, бывает иногда такое, что мы меняем план лечения в силу определенных обстоятельств, но как бы мы всегда согласовываем этот момент с пациентом. Я лично на каждом приеме всегда говорю пациенту, что мы сделали, что что будем делать, какой как бы эффект мы на какой-то период времени ожидаем. То есть как бы пациент, приходя в клинику, всегда в курсе, что с ним происходит, он примерно представляет, что с ним будет происходить дальше. То есть у нас с каждым пациентом такие небольшие ликбезы. Возможно, мои пациенты выходят немножко ортодонтами из кабинета.
3: Слушайте, это здорово. И, наверное, еще один вопрос, который мне кажется важным. Вот клиенты, пациенты, кто приходит и доверяет вам, очень важное в своей жизни здоровье зубов, потому что от этого, как мы уже выяснили, да, в первой части программы вообще завязано все. Как они реагируют на такой вот комплексный командный подход к решению их задач? Вы чувствуете их, не знаю, удивление, восторг или какие-то вопросы, а точно мне все это нужно?
5: В целом, как бы, вопросы бывают разные, вот, все-таки и темперамент у людей разный, да, то есть мы как бы, как профессионал, да, то есть если ко мне обратились за моим профессиональным мнением, я как бы говорю его честно и открыто. Конечно, как бы иногда бывает, что пациенты не соглашаются на что-то, да, но как бы в целом есть и другие, наверное, доктора, которые, может быть, сделают так, как хотят, но я всегда за целесообразность лечения, да, то есть как бы я стараюсь все-таки пациенту донести информацию о том, почему как бы данный план лечения нам нужно провести именно таким образом. И, соответственно, как бы многие пациенты спрашивают, ну вот если я там ничего делать не буду, что тогда? Такие вопросы очень часто бывают, то есть мы как бы можем рассказать просто те риски, которые у нас могут произойти, соответственно, ну, как бы мы не можем им гарантировать того, что там с ними это на 100% ну, как бы действительно случится.
3: Да, мы можем,
5: да, мы можем описать определенные клинические картины, сказать, что вот может быть вот так, и как бы, соответственно, дальше уже человек принимает выбор сам.
3: Угу. Слушайте, ну, мне очень нравится, что есть этот момент, когда все по-честному. Потому что, ну, честно могу сказать я, приходя к стоматологу, ты не всегда понимаешь какую-то терминологию, ты не всегда понимаешь, почему столько действий нужно сделать. Но вот тут как раз возникает момент доверия, когда ты видишь, что люди к тебе относятся с уважением как к человеку прежде всего и помогают решить проблему, они говорят о каких-то, не знаю, там, куча параметров, характеристиках и выставляют тебе огромный счет, да, я надеюсь все-таки, что, даже не надеюсь, я уже понял и почувствовал, что в вашем подходе вот больше человечности, и это правда импонирует. Михаил, есть ли вам что добавить про тех, кто обращается к вам за помощью? Вы же дирижер. Как вы видите реакцию, когда человек получил командную такую вот работу, получил результат? Есть ли ценность в глазах пациентов, когда они выходят из-под ваших рук?
4: Ну, ценность — это вообще пациент должен осознавать ценность этого лечения в самом начале. То есть для этого и нужен, собственно, командный подход, потому что пациент приходит уже с комплексной проблемой, как правило. И зачастую один специалист даже в рамках там, одной клиники не сможет решить весь комплекс накопленных вот к сегодняшнему дню у пациента проблем. То есть это вполне логично, что нам потребуются смежные специалисты, там, терапевты, хирурги. Мы, да, я дирижер, но мне нужны музыканты хорошие в команде. Поэтому, когда пациент видит, что над ним работает там не один Михаил, а вообще вся клиника, как бы, ну, это дорогого стоит. И его не пытаются ввести в какое-то заблуждение, все с ним честны до конца. Даже если что-то не получилось с первого раза, можно пересмотреть план, как мы уже обсудили. Можно повторить что-то. Медицина всегда предполагала некое искусство врача все еще, несмотря на век цифровых технологий и искусственного интеллекта, все еще пока решает врач. Поэтому команда – это самое главное, и командный подход.
3: Мне кажется, в этом большой плюс, что человек по-прежнему стоит у дирижерского пульта, а не искусственный интеллект.
4: Вы знаете, дирижер еще и сомневается. Вот нужно все-таки не забывать, что нужно, не нужно быть до конца вот уверенным в чем-то. Должно быть некий такой скепсис и сомнение. И вот мои коллеги в составлении этого комплексного плана, они вот это сомнение во мне убирают. То есть то, чего не знаю я, возможно, делали и уже практикуют они.
3: Здорово. Михаил, Юлия, огромное вам спасибо. Мне кажется, мы ответили на такое количество вопросов, что сэкономили немало денег тем, кто просто бы хотел прийти на консультацию к хорошим стоматологам, ортодонтам и ортопедам. У нас в гостях Юлия Терещенко, стоматолог-ортодонт, стоматолог-ортопед Михаил Никифоров, клиника «Бионика Клиник». Это стоматология для всей семьи, где идеально гармонично сочетаются инновационные технологии и природа. Спасибо вам огромное.
5: Спасибо.
3: Друзья, это программа «Будьте здоровы» на радио «Рандеву». Мы продолжаем эфир.
0: В эфире программа «Будьте здоровы». Будьте здоровы на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
6: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске необходимость в наличке у нижегородцев немного снизится. А необходимость в новых квартирах уже снизилась. Также о том, чем официально вызваны проблемы с бензином. С 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области. Кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт» пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидромедцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: 23 день июня должен быть облачным с прояснениями, небольшим дождем утром и температурой не выше 23 положительных градусов. Завтра в нашем городе от 17 до 20, зато без дождей.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Приветствую вас, друзья, на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и замечательная, великолепная и неподражаемая Тина Тернер с песней «The Best» встречает нас в этом новом музыкальном часе. Друзья, ты просто самый лучший, лучше всех, кого я когда-либо встречала раньше, друзья. Вы тоже самые лучшие. Я желаю вам отличного завершения этого дня в компании хороших песен на волне 103 и 4 FM. Далее по курсу команды The Keen с песней Under Pressure, Jamming Commons, Castlehead, гости из будущего, ну и прямо сейчас группа Kings of Leon с песней Comeback Story напоминает нам, что все в жизни рано или поздно возвращается.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

23 июня на календаре, друзья, заканчивается постепенно первый месяц лета. Тем временем погода в Нижнем Новгороде диктует следующие условия. Плюс 23 на данный момент, друзья, по ощущению, правда, холоднее. Плюс 20. Облачно. Сегодня синоптики не обещают нам дождей. И это радует. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воды плюс 18 градусов, но пока еще на любителя. Ближайшие 3 дня температура будет падать до плюс 20, плюс 18. И ближе к четвергу обещают нам также небольшие дожди и пасмурную погоду. Но верим, что за ними вновь будет солнце, друзья.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

dance now. Come on. When you wanna come. Дэнни Липпи, друзья, вместе с командой Берк Оркестра советуют нам расслабиться в этом дне и ни о чем не переживать. В этот же день, 23 июня, во всем мире отмечают День без обид. По-английски он звучит как Let It Go Day, друзья. Мы с вами знаем, да, девиз сегодняшнего дня «Отпусти и забудь», что прошло уже не вернуть, друзья. Отпустите прошлое, живите настоящим. Это такой прекрасный момент и такая прекрасная жизнь вокруг нас. Также сегодня в мире отмечают День тайных посланий. День балалайки или по-другому праздник музыкантов-народников. Мы обязательно поздравляем всех этих инструменталистов, вокалистов, тех, кто отдает музыке каждый день своей жизни. Также сегодня день мифов и легенд, друзья, и день рождения пишущей машинки. Какой бы сегодня ни был день, выберите тот праздник, друзья, который будет вам по душе. Отмечайте каждый день своей жизни, ведь он больше не повторится, и оставайтесь с нами на волне отличной музыки, волна радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Сломались любимые очки? «Вок-оптика» сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? «Вок-оптика» подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». «Вок-оптика». Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. «Вок-оптика».
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Под финал часа, друзья, замечательная композиция. Казалось бы, направленная с просьбой к другому человеку, но на самом деле с просьбой быть мягче к себе. Адель, Easy on Me на волне радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: какую погоду гидрометцентр ожидает в июле? Какое наказание предусмотрено за поддельную справку? Но вначале о том, что нижегородцы оказались сами виноваты в нехватке бензина. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Третий день июня должен быть облачным, с прояснениями, небольшим дождем утром и температурой не выше 23 положительных градусов. Завтра в нашем городе от 17 до 20, зато без дождей.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Добрый вечер, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и прекрасный исполнитель Дюкеро с песней «Wonderful Life» напоминает нам, что жизнь вокруг прекрасна, важно только заметить ее особенности и черты. В любимом городе на данный момент плюс 20 градусов, друзья, за окном, на дорогах ситуация отличная. Местами затруднения, пробки 4 балла, но при этом мосты свободны. Поэтому выбирайте сегодня пути себе по душе и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Далее по курсу команда Depeche Mode с песней «Going Backwards». Также услышим группу «Cocoon» с кавером на песню «City of Stars». «Золото», команда «Кима», певица «Зиверт». Ну и прямо сейчас группа «Triangle Sun» и композиция «I Leave It All Behind». Оставляю все.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. «Рандеву с джазом».
2: Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб «ГМК-62». Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» — это мы. Ждем вас на улице Горького,

220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-дефис-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Прекрасное прочтение этой замечательной песни, друзья, от команды Кима. Ты это я это ты. И больше никого не нужно между нами. Песня о любви, друзья, на волне радио «Рандеву». Любите, будьте любимыми, оставайтесь с нами. Впереди только хорошая музыка в этом часе. Услышим с вами группу «Lovain» с кавером на Майкла Джексона и композицию «Billie Jean». Также команды «Hoverphonic», «Леди Гага» и «Брэдли Купер». Замечательный дуэт впереди. Композиция «Shallow». Группа «Инкогнито», наши нижегородские друзья, команда Sky Fashion, их композиция «Back to Life». В финале часа группа «Моя Мишель» и песня «Зима в сердце». Друзья, ну в наших сердцах уже звучит настоящее жаркое лето, я это чувствую. Ну и прямо сейчас, друзья, Юлия Зиверт и песня «Бери и беги». Бегите и вы, друзья, вперед к своим мечтам, к своим целям и оставайтесь с нами на радио «Рандеву». Но я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня и знаю, мы обязательно услышимся вновь.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске необходимость в наличке у нижегородцев немного снизится. А необходимость в новых квартирах уже снизилась. Также о том, чем официально вызваны проблемы с бензином. С 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области. Кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт» пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: 23 день июня должен быть облачным с прояснениями, небольшим дождем утром и температурой не выше 23 положительных градусов. Завтра в нашем городе от 17 до 20, зато без дождей.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX 570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
4: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: какую погоду гидрометцентр ожидает в июле? Какое наказание предусмотрено за поддельную справку? Но вначале о том, что нижегородцы оказались сами виноваты в нехватке бензина. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске необходимость в наличке у нижегородцев немного снизится. А необходимость в новых квартирах уже снизилась. Также о том, чем официально вызваны проблемы с бензином. С 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидромедцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможно, грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: 23 день июня должен быть облачным с прояснениями, небольшим дождем утром и температурой не выше 23 положительных градусов. Завтра в нашем городе от 17 до 20, зато без дождей.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: какую погоду гидрометцентр ожидает в июле? Какое наказание предусмотрено за поддельную справку? Но вначале о том, что нижегородцы оказались сами виноваты в нехватке бензина. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город. Are you coming to the tree?

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: L'histoire commencera par elle, à la plage ou dans un bar, autour d'un cocktail. Le soleil se couche quand elle se réveille. Si l'histoire se finit bien, dis-toi que tu rêvais, car le

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японская

0: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.
1: Ты никогда не забудешь свое прекрасное завтра. Иллюзии света тени в морях песка и базальта, в страницах и строчках книги, которые уже не вспомнишь. Карета обратно в тыкву,

0: 103 и 4 FM.
1: Я всегда твердил, что судьба игра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола. Я считал, что лес только часть полена, что зачем вся дева, раз есть колено, и устав от поднятой веком пыли

Я писал, что в лампочке ужас пол, что любовь как лишена глагола, что не знал Эвклид, что сходя на конус, вещи обретают не ноль. Но Хронос я сказал, что лист разрушает почку, что семя, упавших в дурную почву, не дает побега, что лук с полями есть пример рукоблудия в природе.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву».

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске необходимость в наличке у нижегородцев немного снизится. А необходимость в новых квартирах уже снизилась. Также о том, чем официально вызваны проблемы с бензином. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области. Кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт» пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидромедцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: какую погоду гидрометцентр ожидает в июле? Какое наказание предусмотрено за поддельную справку? Но вначале о том, что нижегородцы оказались сами виноваты в нехватке бензина. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области. Кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт» пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. «Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

рандеву. Три и четыре FM.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: чему учатся нижегородцы после того, как заканчивают учиться? Сколько нижегородцев считаются официально бедными? Но вначале о самой важной жидкости для автовладельцев. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: какую погоду гидрометцентр ожидает в июле? Какое наказание предусмотрено за поддельную справку? Но вначале о том, что нижегородцы оказались сами виноваты в нехватке бензина. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
5: Она девочка-самурай. Не пиши ей и не вспоминай. Она научилась молиться Богу, которого нет. Она девочка.

женщин, на всякий случай тоже не подпускать. Она девочка, выученная стоять на стеклах, на углях, на докрасна раскаленном асфальте. Хотите — принимайте, хотите — не принимайте. Она девочка самурай в железных доспехах, на тонких плечиках, снимая их каждый вечер. Она вмещается на коврике ванной, что диаметром меньше.

выучилась смотреть на солнце, не закрывая век. Она девочка Старк, железнейший человек. Девочка грецкий орешек, упрямо твердая скорлупа. Но стоит ей треснуть, как рассыпается прям в руках. Как она стоит на гвоздях, они через пятки рвут эфемерную душу. Девочка самурай, раздевается, смывает себя под душем. Но на утро отказывается вести войну, сдает весь металл в ломбард. Она вырученный идет в кино, играет на бильярд. И забивает в лунку, и забивает на всю эту самурайскую этику. Теряет свой рейтинг среди самых сильных на этом свете. И становится просто счастливой, черт возьми, просто. Как музыка из 90-х, как белая водолазка, как кофейная чашка, как запах только что выстиранной белой рубашки, как чувство, что скоро должен случиться май. Просто счастливая девочка, ты больше не сомневаешься.

0: Терник всему виной. Левочка самурай, судьба, острый клинок. Мечта, решаю вслух, рифму, решаю вслух. И той весной читаю Мураками короткое письмо ему на память.
1: Wherever you are, whoever you are, aim to be better. Radio Rendezvous, Radio Superstar.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17. В Караганде 18. В Красноярске 19. В Иркутске 20. В Чите 21. В Хабаровске, Владивостоке 22. В Южно-Сахалинске 23 часа. В Петропавловске на Камчатке

все

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске необходимость в наличке у нижегородцев немного снизится. А необходимость в новых квартирах уже снизилась. Также о том, чем официально вызваны проблемы с бензином. С 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области. Кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт» пополнить транспортную карту в